0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518 818. Сайт северок55.ру.
9: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
10: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
11: 511. Три семерки.
12: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Ленина, Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-716.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд 6 дней проживания всего 12 200. Казкурорт 510-123. В центре.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министр просвещения заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе. В России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска: в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
2: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дома жара, а в офисе душно. Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511 37.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио «Ваня».
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
13: Мне светло.
14: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
0: Радио «Ваня».
15: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом. Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27%. После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ. Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает «Финансы Mail» со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов, спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%. И в завершении выпуска. После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает «Финансы Mail». Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прилюдии. Море предательств.

0: ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
6: найти легко. В

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511. Три семерки.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
10: 380528.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
17: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
17: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
18: Не светло.
19: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Anticor Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Anticor Сервис. 99-22-09.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severo55.ru.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на «Радио Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЗ.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минстрой анонсировали изменения правил семейной ипотеки, на Левом берегу приступили к строительству новой развязки и продажи готовой еды в России выросли. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Правила программы «Семейная ипотека» изменятся с 1 июля. Новые условия будут направлены на поддержку семей с детьми, отметили в Минстрое. Банки уже готовятся к изменениям, а сами правила должны обновить в ближайшее время. Ранее в Госдуме предлагали сделать ставку дифференцированной. Чем больше детей в семье, тем ниже процент по кредиту. На пересечении Коневой и Третьей Енисейской началось строительство новой развязки, которую городские власти анонсировали еще в прошлом году. Напомню, чиновники планируют сделать канализированную полосу для правого поворота на пересечении Коневой 70 лет октября. Остановку 11 микрорайон сдвинут ближе к континенту. Помимо этого, участок Третьей Енисейской от Третьей Островской до развязки у метромоста и Третью Островскую от развязки под метромостом до Третьей Енисейской сделают односторонними. Заезд и спуск с метромоста можно будет осуществлять по разным дорогам. В мэрии полагают, что это нововведение уменьшит пробки. Мэрия объявила новый конкурс на благоустройство пляжа «Центральный-2». Территория от речного вокзала до Ленинградского моста ожидает третья очередь обновления. Подрядчика определят 29 июня. В ходе нового этапа работ демонтируют старые бортовые камни и асфальт, выложат площадку гранитными плитами, сделают освещение, высадят цветы и кустарники. Завершат благоустройство до середины августа. Жители СНТ «Зеленый берег» пожаловались на сокращение 358-го маршрута. С сегодняшнего дня автобус, связывающий Садовое товарищество и Омск, будет ходить только до конца асфальтированного участка дороги. Далее следует 7-километровый отрезок с щебеночным покрытием, который дачникам предлагают преодолевать пешком, пишут жители. Омичи предложили заасфальтировать этот участок, чтобы автобусы могли ездить дальше, а личный транспорт не пробивал колеса. Аналитики сообщили об увеличении объема продаж готовой еды. За первые месяцы года показатель увеличился на 55,5% по сравнению с тем же периодом 2023. Основные покупатели в этой категории – люди в возрасте от 30 до 55. Аналитики отметили, что популярностью россиян пользуется пицца, спрос на которую вырос в 5 раз, сэндвичи, их продажи повысились на 117% и готовые котлеты. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 8.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибатанский Денис Сергеевич, ОДН 56-51-28-716.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511, 3 семерки.
4: Дома жара, а в офисе душно. Компания VIP-Профи вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
11: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа!

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123. В центре.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЗ.
1: Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министр просвещения заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе. В России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска: в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре.

0: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
1: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-651-28-716.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
8: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
7: А что можно делать?
8: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
7: А официанты и администратор?
8: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
7: То есть можно начать проще?
8: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
7: Нормально.
8: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
9: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
4: Ла-ла-ла-ла.
5: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Не светло.
7: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом. Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27%. После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ. Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает «Финансы Mail» со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%. И в завершении выпуска. После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает «Финансы Mail». Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.
2: Если в окно.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дома жара, а в офисе душно. Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-553-28-16.
5: Лето, солнце и жара!
6: В Доброцен идти пора!
7: Нужно срочно закупаться!
5: Едем в Доброцен! Ура!
7: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
6: Доброцен. Значит, можно купить больше.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я о

0: Шунтарёва и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
4: Реклама на радио «Ваня». Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Думу внесли проект о праве студентов на работу в судах. Мэр рассказал о ходе ремонта на улице Лукашевича, и признаки престижа у россиян сместились с брендов на социальные гарантии. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о праве студентов на работу в судах. Документ предусматривает смягчение квалификационных требований к сотрудникам аппаратов судов. На должность секретаря могут претендовать обладатели среднего профессионального юридического образования и студенты вузов, прошедшие не менее половины обучения. Нововведение должно повысить заинтересованность поступления на службу в аппараты судов. Дорожники продолжают ремонт на участке Лукашевича от моста у телецентра до Дианова. Вскоре рабочие приступят к обновлению асфальта на проезжей части, выложат плитку на пешеходных дорожках и смонтируют остановочные комплексы. Как отметил мэр Сергей Шелест, на объекте обеспечен постоянный контроль качества. Добавлю, на загруженных перекрестках в районе улиц Конева, 3-й Енисейской и 70 лет Октября установят новые светофоры, канализированные правые повороты и выполнят благоустройство прилегающей территории. Самый большой музыкальный фонтан за Уралом, стилизованный под очертания Второй Омской крепости, откроют уже летом. Об этом рассказал губернатор Виталий Хаценко. Напомню, благоустройство набережной в районе Омской крепости реализуется при поддержке Сбера и партнеров. Оно предусматривает создание прогулочных маршрутов, велодорожек, зон отдыха, спортивных и детских площадок. Особое внимание уделено озеленению. В сквере у концертного зала появились шезлонги. Деревянные лежаки поставили на главной аллее театрального сквера от горсада к зданию концертного зала. Напомню, благоустройство территории в границах улиц Маркса, Короленко, Ленина и Брос-Тита завершилось в 2024-м. Здесь постелили газон, высадили более 1000 деревьев и кустарников, пешеходные дорожки выместили гранитом, установили современные туалеты, новое освещение и скамьи. Россияне все чаще связывают престиж с социальной устойчивостью. Главным признаком статуса половина участников опроса назвали возможность дать детям качественное образование. Еще 40% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15%. За последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенность в будущем, отмечают эксперты. Это были новости.
0: Радио Ваня. Твое лучшее лето!

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-3-7.
6: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
11: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
10: Прям так и написать?
11: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
10: А дальше?
11: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
10: Это уже похоже на нормального помощника.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
12: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации – не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.

0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Мне светло.
3: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Ваня. Радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министр просвещения заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе. В России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска: в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Рова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-3-7.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Дома жара, а в офисе душно? Компания «VIP-Профи» вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качество. Звоните 29 40 66.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-22-716.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня! Радио Ваня!

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк. Сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

Сначала будешь сильный, раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Ежедневный рейс из Омска в Наманган. Отправьтесь в Ферганскую долину, чтобы посетить старинные мечети, восточные базары и традиционные.

0: Авиационной чайханы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио Ваня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом. Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27%. После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более 5 полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например, билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16. В этом случае сумма снизится до 260 рублей, а экономия составит около 48%, отметил Балынин. Еще один способ избежать лишних расходов – не допускать просрочек по оплате ЖКУ. Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами СПА и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специалистов. Об этом сообщает «Финансы Mail» со ссылкой на исследование Авито работы. Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%. Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. Спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%. И в завершении выпуска. После увольнения россиянам не стоит сразу отказываться от отпуска, однако решение о поездке должно приниматься с учетом финансового положения и перспектив нового трудоустройства. Об этом сообщает «Финансы Mail». Если у человека сформирована финансовая подушка безопасности, а расходы на поездку не подорвут бюджет семьи, отпуск может помочь восстановить силы и снизить уровень стресса после увольнения, отмечает издание. При этом редакция рекомендует отказаться от дорогих путешествий в кредит или за счет последних накоплений. В условиях неопределенности важно сохранить запас средств на обязательные расходы и поиск новой работы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Чтобы

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.
3: Дружка моя, я по тебе скучаю. Районы, кварталы. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. «Моя Мишель» на «Малиновой Луне».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до +22, днем +29. Ветер северо.

0: Восточно слабый 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: весь июнь акция «Скидки на шашлык с черемшой».
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны, кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
4: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: не быть.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Антимонопольщики опровергли сообщение о повышении коммунальных тарифов с июля. Омские депутаты приняли пакет новых социальных законов и омичей приглашают в парковый читальный зал под открытым небом. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Тарифы на ЖКХ в июле повышать не будут. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию, которая ранее появилась в СМИ. В ведомстве указали, что ежегодная индексация тарифов на ЖКХ пройдет с 1 сентября, а уровень их изменений не будет превышать установленное правительством значение. Депутаты Заксобрания одобрили законопроект, который дает омским многодетным семьям альтернативу при получении господдержки. Вместо бесплатного участка они смогут выбрать целевую выплату. Также изменения в законодательство расширяют круг работодателей, обязанных соблюдать квоты для приема на работу инвалидов. Это поможет гарантированно трудоустроить более 1000 омичей с ограниченными возможностями. Документ, в том числе, законодательно закрепляет механизм резервирования рабочих мест для ветеранов СВО. Омичей приглашают почитать книги на свежем воздухе. В Советском парке сегодня начинает работу летний читальный зал. Он предлагает широкий выбор книг для омичей всех возрастов, уютные места для чтения, а также развлечения для самых маленьких. Рисование на асфальте, игры и викторины, сборка больших пазлов и творческие мастер-классы. Летний читальный зал будет работать по пятницам с 15 часов до конца лета. В Октябрьском округе завершается реализация одного из инициативных проектов. По улице 4-я транспортная между домами 10 и 12 установят новую игровую площадку с песочницей. Периметр будет подсыпан инертными материалами. Средства на эти цели выделены из городского бюджета. Всего по инициативе жителей в Октябрьском округе будут благоустроены две территории. Работы по улице Пономаренко 2 планируют завершить до конца июня. Легендарный 1200-летний дуб Робин Гуд, расположенный в британском Шервудском лесу, теперь считается погибшим. Об этом сообщается на сайте лесозаповедника. На состояние дуба повлияли несколько засушливых сезонов. Кроме того, почва вокруг настолько уплотнилась из-за вековых прогулок туристов, что дождевая вода не всегда достигала корней. Тем не менее, история дуба далека от завершения. Он по-прежнему радует гостей леса и поддерживает природные процессы на земле и под землей. Это были новости.
1: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: пробегом. Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лето, солнце и жара.
3: В Доброцен идти пора.
4: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен, ура!
4: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
3: Доброцен. Значит, можно купить больше.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-16.
7: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
1: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Ваня. Радио Ваня.
6: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
7: А потом нам стирают память,
6: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето. Чтобы летать. Летать с авиакомпанией «Нордстар». Омский аэропорт и «Нордстар» приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении «Нордстар». АО «АК «Нордстар» Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».
3: Спасибо, это долго. Пиши «СПС». Компания «СПС» быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание.

0: Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
4: На расстоянии я не увижу, но я пытаюсь.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министр просвещения заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе. В России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска: в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
2: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните.

0: 11.00.
1: Не светло.
0: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке, начата модернизация очередного участка трассы Тара-Устишин, и большинство россиян не отвечает на звонки незнакомцев. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Предстоящие с 1 июля изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита. По словам депутатов, действующий лимит 6 миллионов для регионов перестал покрывать стоимость семейных форматов жилья. Повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми, считают парламентарии. В Омске обустроят дополнительные стоянки для электросамокатов. Как сообщили в службе кикшеринга «Юрент», уже нанесены разметки для 13 парковочных зон. До конца месяца их число вырастет до 50. Новые парковки организуют рядом с остановками, жилыми кварталами и другими точками притяжения. Парковочные зоны помогают пользователям понимать, где необходимо совершать поездки, и способствуют более упорядоченному размещению самокатов, пояснили в компании. Напомню, с этого года оставлять самокаты вне разрешенных парковок запрещено. В Омской области приступили к ремонту очередного участка трассы Тара-Устишин. Сейчас на 10-километровом отрезке выполняют работы по устранению неровности. Затем здесь уложат асфальт, укрепят обочины, нанесут разметку, установят знаки и обустроят остановочные пункты. Как отметил губернатор, модернизация дороги имеет ключевое значение для транспортной доступности жителей северных районов. Более 70% россиян не берут трубку при звонке с неизвестного номера, чтобы не стать жертвами мошенников. Об этом говорят результаты опроса. Исключением могут быть случаи, когда человек ждет доставку, оставил заявку и сам запросил звонок. 27% опрошенных всегда отвечают на звонки, даже если номер им не знаком. Это объясняют тем, что вынуждены общаться с незнакомцами по работе, другие же просто опасаются пропустить важный звонок. BMW выпустит люксовый универсал Speed Post тиражом 70 экземпляров. Под капотом более 600 лошадиных сил, а разгон до сотни за 3 секунды. Вся партия уже распродана коллекционерам. По словам экспертов, все это едва ли способно отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась компания. Ее акции находятся на уровне 5-летнего минимума. Причиной стал отчет BMW, в котором они сообщили о падении прибыли более чем на 60%. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
4: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Профи вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29-40-66.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511-3-7.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами.

0: приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас очаковский. Главный ингредиент этого лета.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
13: Ла-ла-ла-ла.
14: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
12: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
16: Лето. Каждый день на радио Ваня.
17: Без тебя жизни нет.
18: Я не могу найти.
17: Сколько ни жми к стене,
18: сквозь нее нет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Министр просвещения заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги летом. Один из онлайн-кинотеатров проанализировал представителей каких профессий

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи...

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-716.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38. Восьмерки.
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511. Три семерки.
11: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Ла-ла.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
4: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в Едином федеральном информационном регистре населения. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. Летом практически у 2/3 россиян значительно снижается аппетит. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в Едином федеральном информационном регистре населения, рассказал генеральный директор ProVision Communications Владимир Виноградов. По его словам, Единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств. Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. В июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте от 70 до 100 километров. Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока – июньские Баотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой. И в завершении выпуска. Летом практически у 2/3 россиян значительно снижается аппетит, а каждый 20-й при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитает пропускать приемы пищи в жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда, чуть реже от завтрака или ужина. Исследование также показало, что более трети респондентов не могут заставить себя есть полноценное блюдо и отдают предпочтение перекусом, а каждый 10-й ест только поздно вечером, когда жара спадает. Вместо сбалансированных приемов пищи летом россияне выбирают арбуз, мороженое, черешню и кефир. В особо жаркие дни почти половина опрошенных заменяет еду холодными напитками. 40% респондентов признаются, что не успевают съесть половину продуктов из холодильника из-за отсутствия аппетита. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Угадай фильм.
1: Здравствуйте, дорогие мои. Пятница наступила. Сегодня 19 июня. Меня зовут Андрей Шмурай. В эфире Радио Ваня. В эти минуты, как всегда, игра «Угадай фильм». Если кто-то слышит о ней впервые, расскажу правила. Они простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг вспомните ее название, попытайтесь набрать наш телефонный номер 325-696, код города 812. А подарки чуть позже. Сейчас предлагаю послушать отрывок. Сегодня у нас лирическая советская кинокомедия.
0: Угадай фильм.
2: Нет. Гурам.
3: Шо нам у Сашена?
2: Прекрати, Гурам.
3: Не было у него никакого мужа.
4: Ара, папа, расам, поп.
3: Что думаю, то и говорю.
2: Как тебе не стыдно, Гурам?
3: Маша, Маша, а ты куда? Кто с куда останется?
4: Ты.
3: Сумасшедшая у тебя мама и бабушка.
1: Если есть варианты, как же называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. А теперь о подарке. С нескрываемой радостью сообщаю, что победителю сегодня достанутся два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня. Всем удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня.
5: Звук пос...

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
3: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
4: 511 3 семерки.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: это солнце и жара!
1: В Доброцен идти пора!
2: Нужно срочно закупаться!
0: Едем в Доброцен! Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
1: Доброцен! Значит, можно купить больше!
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
8: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
9: Не светло.
6: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм. Итак, друзья, время подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». По причине пятницы дозвонилась к нам сегодня Марина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: С окончанием вас трудовой недели, Марин.
1: Спасибо, и вас тоже.
0: Настроение бодрое, погода отличная?
1: Конечно.
0: Супер. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Лиса на лене.
3: Гурам.
2: Шау на мусашена.
3: Прекрати, Гурам.
2: Не было у нее никакого мужа.
4: Ара, папа, расам, поп.
2: Что думаю, то и говорю.
4: Как тебе не стыдно, Гурам?
2: Маша, Маша, а ты куда? Кто с куда останется?
4: Ты.
2: Сумасшедшая у тебя мама и бабушка.
0: Итак, Марина, рассказывайте нам, как же называется эта чудесная комедия?
1: Если не ошибаюсь, то это «Женатый холостяк».
5: Угадал!
0: Вы не ошибаетесь, Марина, это «Женатый холостяк». Помните вкратце, о чем там?
1: Ну, там была главная героиня, она познакомилась там с одним человеком в поезде и рассказала ему о своей жизни. А он решил, собственно говоря, в этой жизни ее, по-моему, поучаствовать и представился ее мужем.
0: По ее просьбе.
1: Да.
0: Да, было такое. Все прекрасно, вы помните, все отлично рассказали. А я-то знаете, что вспомнил? Вот только сейчас становится реальностью то, что называется беспилотный общественный транспорт. А помните этот Кулибин-то человек? Он тогда уже сделал автобус, который дистанционно управлялся. Помните, да?
1: Да, было дело.
0: А сколько лет прошло? 82-го года.
1: Много.
0: Много лет прошло, и вот стало наконец-то реальностью. Марина, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок два билета на дискотеку СССР. Легендарный состав. Татьяна Буланова, Сергей Серков, участник группы «Ласковый май», Нана, Чингисхан, Ингрид и многие-многие другие. 4 часа только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Друзья, это еще не все. Сегодня с 17 до 18 часов в программе «Звездный час» на радио «Ваня» слушайте интервью с одним из участников этого прекрасного праздника. Заслуженный артист России Алексей Зардинов будет у нас в гостях, солист группы «Доктор Шлягер». Не пропустите, друзья мои. Марин, еще раз огромное спасибо. Хотите поприветствовать кого-нибудь?
1: Да, большое вам спасибо. Всем коллегам и слушателям огромный привет.
0: А у вас есть кого поздравить с Днем медицинского работника, который грядет?
1: Да, обязательно хочу поздравить нашу замечательную медсестру Веру Васильевну. Это самая лучшая медсестра в мире.
0: Я с большим удовольствием присоединяюсь. Всегда преклонялся перед этими людьми. Спасибо огромное за ваш труд. Благодаря именно вам мы еще можем тряхнуть стариной и отправиться на дискотеку СССР. Марин, спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо и вам. До свидания.
5: Угадай фильм на радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
5: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
6: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из

0: экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включение вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Моя любовь.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Сегодня о предмете, без которого не обходится наша повседневная жизнь. Сегодня, 19 июня, отмечается Международный день коробки. Универсальный материал для фантазии. Из нее можно сделать домик, корабль, театр или костюм. В этот день устраивают мастер-классы по созданию поделок, конкурсы на лучшую конструкцию, игры в загадочную коробку с предметами на ощупь и многое другое. О коробке наш сегодняшний хит-парад.
1: Пятое место.
2: Первые коробки появились более 5000 лет назад в Древнем Египте. Их использовали для хранения ценностей и еды. А серийное производство картонных коробок впервые начали в Англии в 1817 году.
1: Четвертое место.
2: Чуть позже, в 1879 году, шотландский изобретатель Роберт Гейр случайно обнаружил способ изготовления сборных картонных коробок, когда машина для печати на бумажных пакетах вышла из строя и испортила материал. Он запатентовал машину для одновременного разрезания и складирования коробок, что стало прорывом в их массовом производстве.
1: Третье место.
2: Кто бы мог подумать, но именно овсянка стала первым продуктом, который начали рекламировать на картонных коробках. А во Франции в середине 19 века картон использовали для транспортировки яиц из Японии.
1: Второе место.
2: Более 20 лет рядом с Лондоном существовало неформальное поселение, где около 200 бездомных жили в картонных коробках. В 1998 году их расселили, а на этом месте построили кинотеатр.
1: Первое место.
2: В 2012-м британский каскадер Гэри Коннери выпрыгнул из самолета на высоте около 700 метров без парашюта. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу, построенную из 18 500 картонных коробок.
1: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Строительство туннеля между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня. Зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас является трендом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Строительство туннеля под Беринговым проливом между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах. Об этом РИА Новости рассказал координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Воротников. Он отметил, что проект туннеля пока сырой и только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На взгляд эксперта, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества и даст большой мультипликативный эффект. В частности, он открывает перспективы при взаимодействии России и США в добыче и переработке ресурсов. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. Зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас являются трендом, поэтому пользуются популярностью у российских водителей. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал директор по маркетингу одной из автомобильных компаний Юрий Блинов. В 26-м году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости, сообщил эксперт. По его словам, главным трендом становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому цвету. Покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: час.
1: Всем привет, друзья! Спешу еще раз поделиться радостной новостью. 1 августа в Ледовом дворце спорта Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня пройдет грандиозное шоу «Дискотека СССР». И мы продолжаем, конечно же, подробно знакомить вас с участниками этого концерта. Сегодня с 17 до 18 часов в звездном часе у нас в гостях один из участников этого грандиозного шоу, заслуженный артист России Алексей Зардинов, вокалист группы «Доктор Шлягер». Не пропустите, будет интересно.
0: Звездный час. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-37.
7: В центре.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официант и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Конечно же, название «Служебный роман» у нас в первую очередь ассоциируется с прекраснейшим шедевром Эльдара Рязанова. Не знаю, чем руководствовались наши прокатчики, когда перевели оригинальное название именно так. Действительно, фильм, который я хочу порекомендовать вам сегодня, называется «Служебный роман», но картина американская, вышла в свет в 2026 году, и главную роль в этой картине исполнила Дженнифер Лопес. Именно она в первую очередь обеспечила интерес к этой картине. Сюжетно картина практически не пересекается с классической отечественной картиной, ну, разве только тем, что там действительно какие-то отношения на работе. Дженнифер Лопес играет руководительницу крупной авиакомпании, которая держит свое предприятие под жестким контролем. И личные отношения, кстати, между сотрудниками находятся под запретом. Но, как вы понимаете, они и созданы для того, чтобы их изредка нарушали. В компанию приходит работать новый юрист, весьма привлекательный мужчина, и, конечно, между ними вспыхивает искра. Исполнительница главной роли, конечно, просто красотка, купается в самой иронии, а вот актер, который играет главную мужскую роль, это Брэд Голстин, вы знаете, можете мне не верить, он чем-то даже похож, извините, на Бена Аффлека. Если не верите, посмотрите и убедитесь сами. Кино на вечер, «Служебный роман», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: ближе и роднее. Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Интересный способ избавления от шопоголизма придумали в Южной Корее. Да, действительно, немало людей с грустью отмечают, что у них имеется такая зависимость, в частности, от онлайн-покупок. Именно в Южной Корее появилось несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Да, все происходит как в реальности. Человек заводит в магазине аккаунт, просматривает товары, выбирает все, что нравится, и покупает, тратя на это фальшивые деньги. Кроме того, можно отслеживать доставку покупок до двери, с той лишь разницей, что на самом деле вам, конечно, ничего не доставляют. Идея, конечно, может показаться удивительной и странной, но на практике-то она удачна, и многие шопоголики отметили, что ненастоящие магазины и впрямь помогают им справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Уверен, сейчас некоторые задумались, а может быть из этого получится действительно удачный и даже прибыльный стартап. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
10: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Звездный час.
1: Друзья мои, еще раз пишу напомнить о грандиозном событии, которое случится 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио Ваня, дискотека СССР. И мы продолжаем вас знакомить с участниками этого большого праздника. Буквально через несколько минут у нас в гостях заслуженный артист России Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Этот коллектив в том числе вы сможете увидеть 1 августа в Ледовом дворце спорта Санкт-Петербурга на дискотеке СССР.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
4: 380528. Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании Alt Омск. По промокоду радио скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания Alt Омск. 472-39.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Не встану.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Итак, друзья, меня зовут Андрей Шмурай. Напомню, с удовольствием 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга грандиозное шоу «Дискотека СССР». И на связи с нами сегодня, прямо сейчас, участник этого мероприятия Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Алексей, добрый день.
2: Добрый день всем радиослушателям, всем, кто нас слушает. Всем привет.
1: Алексей, издалека хочу начать. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша жизнь в музыке? Наверное, это был какой-то школьный ансамбль?
2: Точно, это был школьный ансамбль «Айсберг». Группа «Айсберг», город Ульяновск, где я был солистом. И любовь к музыке, в общем-то, мне, наверное, привела моя мама. Она пела. Вот. И я постоянно повторял за ней все песни. А пела она много и много знала песен. Вот. Поэтому окончательно уже я стал заниматься музыкой, когда услышал Марио Дель Монако, великого итальянского тенора. Он пел песню Рудольфа Фальво «Ди Читанчелло» «Ста компания Воста», «Скажите девушке». И тогда я решил серьезно заняться вокалом. В том же Ульяновске я заканчиваю музыкальное педагогическое училище. Ну, соответственно, группа «Айсберг» уже была, потому что это был школьный ансамбль. И уже после окончания института я поступаю в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, на курс к Анфимову Георгию Павловичу. И так вот становлюсь уже профессиональным певцом, можно сказать, то есть иду к этому. И заканчиваю уже учиться у главного режиссера театра «Опереты» Курочкина Владимира Акимовича, потому что после первого курса был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Вот. Затем уже после окончания ГИТИСа поступаю солистом в группу «Доктор Шлягер». Вот так и получается, что «Доктор Шлягер», а сегодня я являюсь уже руководителем группы «Доктор Шлягер», художественным руководителем.
1: Алексей, как это знакомство состоялось с Вячеславом Григорьевичем? Что человек этот значил вообще для вас?
2: Ну, наверное, этот человек был для меня каким-то просто небожителем на то время. Я просто даже не представлял, что меня возьмут в эту группу, но тем не менее я приехал как-то, помню, на радиостанцию «Маяк», искал работу. И мне Тамара Салахидинова, она была музыкальный редактор, сказала: ты знаешь, группа «Доктор Шлягер», они ищут хорошего певца. И дает мне телефон Добрынина. И я звоню Добрынину, Слава, и так я всю жизнь его и звал Слава. Никогда я не звал Вячеслав Григорьевич. То есть как-то он, да, Слава нормально, и даже не он, как-то, как мы с ним общались всегда, вот как по-свойски, очень по-доброму. И для меня это был человек, ну, солнце. Солнце, как говорил сам Добрынин, я, говорит, солнышко. Но я не звезда, потому что звезда, она холодная, а солнышко греет. Он показал свои песни, и он сказал: меня все устраивает, если выучишь вот эти 10 песен, но через неделю гастроли, и поедешь с нами. Вот я выучил песни и стал солистом группы «Доктор Шлягер». Вот, и я безмерно счастлив, потому что фактически все годы я был связан с Добрыниным постоянно. Благодаря ему, конечно, познакомился со многими интересными людьми.
1: У нас сегодня на связи Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, еще раз напомню. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец города Санкт-Петербурга. Сегодня мы общаемся с участником этого шоу. Это Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Алексей, еще раз добрый день.
2: День добрый всем радиослушателям, всем огромный привет.
1: Алексей, скажите, а вот вы упомянули школьный ансамбль, вы тогда уже исполняли что-либо из репертуара Вячеслава Добрынина?
2: Тогда мы исполняли «Кто тебе сказал».
1: Это был провокационный вопрос, я знал, что вы назовете эту песню, но кто ж ее не пел тогда?
2: Ну тогда, да, тогда были самые крутые песни, это «Все, что в жизни есть у меня», и «Кто тебе сказал», это были такие мега-хиты.
1: Ну а «Прощай».
2: Прощай, да. Лев Валерьянович Лещенко считает это главной песней у Добрынина. Он говорит, что это главная песня «Прощай, Лайла», короче говоря.
1: Да. А расскажите, кто сейчас в составе коллектива «Доктор Шлягер»?
2: Сейчас есть солист еще Юрий Самохвалов. Также солист и гитарист Павел Эгольм. Это вот как бы такое основное ядро нашей группы, вот три человека. Остальные, как бы, тоже они есть, но они еще недостаточно, я считаю, что называть их фамилией, вот, потому что они как бы так, ну, не всегда с нами тоже ездят. Мы чаще всего ездим втроем сейчас. Вот. Но когда-то бывает, конечно, ездим и в полную ногу, всем составом, нас 6 человек на сегодняшний день, группа состоит из 6 человек. Мы поем только песни Вячеслава Добрынина. Я иногда могу себе позволить, может, одну песню спеть свою. Ну, просто какую-то сказать, вот я еще пишу песни, и вот я сейчас спою свою песню. Вот. Но это только в больших концертах, это наши большие концерты на 1,5 часа, если идут. Тогда я иногда себе позволяю спеть что-то свое. А так у Добрынина, Вячеслава Григорьевича, написано более 800 песен. Их просто огромное количество, и на все случаи жизни, и для любого искушенного всякого слушателя, в общем, меломана любого. Потому что там столько историй жизненных в каждой песне заложено, и страданий, и любви. Поэтому нам есть что петь на многие-многие годы, еще после нас всем останется.
1: Какая публика приходит сейчас на концерты группы «Доктор Шлягер»?
2: Ну, конечно, публика взрослая, искушенная уже, так сказать, потому что все-таки маэстро было уже, когда он ушел из жизни, 78 лет. Вот. И, конечно, люди взрослые приходят, хотя подтягивается и молодежь, потому что у нас вообще такая задача омолодить тоже нашу публику, чтобы они слушали наши песни, поэтому я прошу, чтобы до 16 лет дети приходили бесплатно на наши концерты. То есть не продавать им билеты. Вот, а чтобы они просто приходили. И все. Вот, чтобы их родители или там бабушки, дедушки просто приводили за ручку знакомиться с песнями Вячеслава Добрынина.
1: Друзья, мы вернемся после небольшой паузы. Напомню, у нас в гостях сегодня на связи с нами по телефону Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Звездный час.
1: Радио Ваня.
2: Совершенно так. Радио Ваня, друзья. Дискотека СССР 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке нашей радиостанции. На связи с нами Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Вот к основному вопросу, Алексей, подхожу. Скажите, как вы объясняете на данный момент популярность музыки времен СССР? Почему она вновь обрела новую жизнь?
1: Потому что люди хотят мелодичности. Не хотят, потому что сейчас очень примитивная музыка, минимализм. То есть настолько стал присутствовать минимализм во всем. И в диапазоне, и в аранжировке. А там все-таки были мелодии, там были красивые аранжировки, ходы интересные. Там была музыка у Добрынина и того периода, да, вот как Тухманов, Добрынин. Конечно, Антонов, Юрий Антонов, конечно, это были мелодисты, они мелодисты, эти композиторы, и Зацепин, то есть такая музыка была необыкновенная, вот, и, конечно, вот этот минимализм уже всем надоел просто, вот, поэтому молодежь тоже обращается сейчас к настоящей музыке, музыкальным произведениям эстрадным.
2: А сейчас и знакомо вам такое явление? Искусственный интеллект.
1: Да, и, конечно, сейчас искусственный интеллект – это что-то. Он, к сожалению, настолько зашел сейчас к нам не только по аудио, но и видео, поэтому если раньше мы снимали какие-то видеоклипы и тратились огромные деньги, сейчас это не нужно ничего. Все снимет искусственный интеллект, все дорисуется, и то же самое все дорисовывается в музыке и прописывается. Сейчас можно взять какого-то певца или певицу с нуля, просто взять, записать альбом искусственного интеллекта, назвать этот проект «Рога и копыта», и я думаю, что он будет иметь популярность. Потому что вот настолько сейчас все упрощено у нас.
2: Да, если раньше были такие времена, когда, ну, наверное, это может быть 2000-е, может быть, конец 90-х, что типа не обязательно уметь петь. Звукорежиссер в студии все вытянет. Это так, это можно было сделать. А сейчас получается, что и звукорежиссер не нужен.
1: Да, сейчас уже все. Сейчас закидываешь в искусственный интеллект слова, музыку, и забросил, аранжировку сделали, тот же самый подставили какой-то голос, а он его сделал такой, а ты говоришь, ты так задаешь ему там программу, что голос примерно нужен между вот Брайан Адамсом там и еще кем-то, и Элтон Джоном. Все, и он, но только на русском языке. И он тебе создает какой-то необыкновенный тембр. Все, ты записываешь целый альбом певицы и певцу. И все, и он поет, или также с певицей, или Марай Кэрри, или у Селин Дион, между ними нужен какой-то тембр голоса, искусственный интеллект тебе все создает, но человек, он, естественно, никогда живьем петь не будет и не сможет, это все за него будет делать просто искусственный интеллект, а он будет просто открывать рот. Вот, к сожалению, такая проблема может быть. Огромный поток идет музыки, искусственного интеллекта. Всего-всего. Сейчас очень много людей поют, запели. Очень много музыки выбрасывается в интернете. Вот. Стриминговые компании работают просто на износ. Поэтому здесь, как говорится, очень сложно кого-то выделить прям так, чтобы мне вот очень нравился там этот певец или певица. Поэтому не могу даже сказать, честно говоря.
2: Спасибо. Я напомню, Алексей Зардинов сегодня на связи с нами, солист группы «Доктор Шлягер». Вернемся через несколько минут.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 20 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 22, днем плюс 29. Ветер северо-восточный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 56-55-28-16. Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня, радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, еще раз с удовольствием напомню. 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня» грандиозное шоу «Дискотека СССР». И на связи с нами сегодня участник группы «Доктор Шлягер» Алексей Зардинов. Алексей, а скажите, вы по тем временам ностальгируете, когда вот вы еще гастролировали и с Вячеславом Григорьевичем, и без него, то есть по советскому времени? Что изменилось?
2: Ну, конечно, тогда все очень как-то было на душе. Наверное, я был молодой, и мне было более интересно. Сейчас все-таки я уже такой профессионал-профессионалище. Уже сколько лет я пою на эстраде. И, конечно, тогда каждая новая встреча с зрителем, это был какой-то вообще праздник. Для меня, конечно, и сейчас это волнительно все, но тогда это было что-то необыкновенное. Каждый выход на сцену был настолько для меня трепетным.

0: Это вот был трепет настолько незабываемый. И, ну, все было острее, потому что я был молод. Вот, а сейчас немножко притупилось, но, тем не менее, все это волнение остается всегда. Оно обязательно присутствует, такое творческое волнение, перед тем, как выходишь на сцену. И ты же не знаешь еще зал. И вдруг ты вот выходишь в зал. Вот какой зал? Ты же и понимаешь это только на первых минутах. Как же будет? Но на первых минутах все же становится понятно. Какой зал? И как работать? И вообще, как, будет ли мощная отдача? Или же все-таки зал нужно раскачивать самому? Бывает, зал уже готов. Там ничего делать не нужно. Все, только сказал «Привет!» И все сразу загудели.
1: Вот. Если артист не волнуется, он уже не артист, извините.
0: Да, да, я тоже считаю. Когда уже все, это уже, значит, у тебя ушло все. Ты уже не, на самом деле не артист, а не, непонятно кто.
1: А с кем-то из коллег по цеху того времени поддерживаете теплые отношения?
0: Да, конечно. Ну, Михаил Муромов, это мой большой друг. Вячеслав Малежик. Для меня вот эти артисты очень близки по духу, по настроению, по песням. Ну и, конечно, Александр Серов. Саша даже как-то иногда объявляет меня на своих концертах, когда я бываю у него в гостях, он говорит, сейчас мой двоюродный брат выйдет на сцену, встречаем, любит пошутить. У нас с ним общие музыкальные такие пристрастия. Том Джонс, Хампердинг. Я люблю красивых голосовых певцов, красивые тембры. Поэтому у нас это, конечно, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев. Это люди, с которых я учился петь.
1: Прекрасно, что есть еще старая гвардия. Алексей, спасибо огромное за разговор. Давайте несколько слов тем, кто придет на дискотеку СССР. Всем, кто слушает радио «Ваня».
0: Дорогие радиослушатели, друзья, группа «Доктор Шлягер» приглашает вас 1 августа на концерт дискотека СССР. Я думаю, что вы не разочаруетесь, так как группа «Доктор Шлягер» споет самые-самые хиты, которые вы любите, знаете и будете петь вместе с нами. Так что радио «Ваня» и группа «Доктор Шлягер» приглашают вас на дискотеку СССР 1 августа. Приходите.
1: Спасибо огромное, друзья. Напомню, Ледовый дворец Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня», дискотека СССР 1 августа. Приходите непременно все. На связи с нами был Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Алексей, спасибо еще раз огромное.
0: Всем огромный привет. Жду.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня о предмете, без которого не обходится наша повседневная жизнь. Сегодня, 19 июня, отмечается Международный день коробки. Универсальный материал для фантазии. Из нее можно сделать домик, корабль, театр или костюм. В этот день устраивают мастер-классы по созданию поделок, конкурсы на лучшую конструкцию, игры в загадочную коробку с предметами на ощупь и многое другое. О коробке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первые коробки появились более 5000 лет назад в Древнем Египте. Их использовали для хранения ценностей и еды. А серийное производство картонных коробок впервые начали в Англии в 1817 году.
0: Четвертое место.
1: Чуть позже, в 1879 году, шотландский изобретатель Роберт Гейр случайно обнаружил способ изготовления сборных картонных коробок, когда машина для печати на бумажных пакетах вышла из строя и испортила материал. Он запатентовал машину для одновременного разрезания и складирования коробок, что стало прорывом в их массовом производстве.
0: Третье место.
1: Кто бы мог подумать, но именно овсянка стала первым продуктом, который начали рекламировать на картонных коробках. А во Франции в середине 19 века картон использовали для транспортировки яиц из Японии.
0: Второе место.
1: Более 20 лет рядом с Лондоном существовало неформальное поселение, где около 200 бездомных жили в картонных коробках. В 1998 году их расселили, а на этом месте построили кинотеатр.
0: Первое место.
1: В 2012-м британский каскадер Гэри Коннери выпрыгнул из самолета на высоте около 700 метров без парашюта. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу, построенную из 18 500 картонных коробок.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Всем известно устойчивое выражение «неравный брак». В данном случае речь идет не о разнице в возрасте. Все дело в том, что накануне свадьбы 30-летняя женщина рассказала, что они с женихом из разных социальных слоев. В прошлом пара уже обсуждала необходимость заключить брачный контракт, и это не вызвало возражений со стороны мужчины. Однако по мере приближения церемонии бракосочетания невеста основательно взялась за дело, начав обсуждать конкретное положение документа и взявшись за поиски юристов. То есть, понимаете, в чем дело? Она считает, что она гораздо богаче своего избранника. Говорит, что не хочет угробить результаты упорного труда и успехов своих родителей из-за ничтожно малой, но все же существующей вероятности того, что брак окажется неудачным, а расстаться полюбовно супруги не смогут. Я, конечно, на сторону невесты вставать не буду. Потому что по жизни являюсь неисправимым романтиком и прежде всего слушаю сердце, а, к сожалению, а не разум. Хотя в данном случае, может быть, брачный контракт и не помешает. Поздравляю всех, кто сегодня намеревается вступить в законный брак. Живите долго и счастливо, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня! Радио Ваня.
3: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
2: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
0: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Конечно же, название «Служебный роман» у нас в первую очередь ассоциируется с прекраснейшим шедевром Эльдара Рязанова. Не знаю, чем руководствовались наши прокатчики, когда перевели оригинальное название именно так. Действительно, фильм, который я хочу порекомендовать вам сегодня, называется «Служебный роман», но картина американская, вышла в свет в 2026 году, и главную роль в этой картине исполнила Дженнифер Лопес. Именно она в первую очередь обеспечила интерес к этой картине. Сюжетно картина практически не пересекается с классической отечественной картиной, ну, разве только тем, что там действительно какие-то отношения на работе. Дженнифер Лопес играет руководительницу крупной авиакомпании, которая держит свое предприятие под жестким контролем. И личные отношения, кстати, между сотрудниками находятся под запретом. Но, как вы понимаете, они и созданы для того, чтобы их изредка нарушали. В компанию приходит работать новый юрист, весьма привлекательный мужчина, и, конечно, между ними вспыхивает искра. Исполнительница главной роли, конечно, просто красотка, купается в самой иронии, а вот актер, который играет главную мужскую роль, это Брэд Голдстин, вы знаете, можете мне не верить, он чем-то даже похож, извините, на Бена Аффлека. Если не верите, посмотрите и убедитесь сами. Кино на вечер, «Служебный роман», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Интересный способ избавления от шопоголизма придумали в Южной Корее. Да, действительно, немало людей с грустью отмечают, что у них имеется такая зависимость, в частности, от онлайн-покупок. Именно в Южной Корее появилось несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Да, все происходит как в реальности. Человек заводит в магазине аккаунт, просматривает товары, выбирает все, что нравится, и покупает, тратя на это фальшивые деньги. Кроме того, можно отслеживать доставку покупок до двери, с той лишь разницей, что на самом деле вам, конечно, ничего не доставляют. Идея, конечно, может показаться удивительной и странной, но на практике-то она удачна, и многие шопоголики отметили, что ненастоящие магазины и впрямь помогают им справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Уверен, сейчас некоторые задумались, а может быть из этого получится действительно удачный и даже прибыльный стартап. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет и ты опять сорвешься по-любому.

0: потом.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю, пламя догорает, хочешь и его зови.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: дома?
1: Мама дома?
2: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.